0: you for a moment, sir. Making you 50 is 98, 96. Vision. Yes, criminal mischief, 9896 Bissonnette Street, advising 5 black males, 20, 24 years old. One of them wearing a blue shirt near a blue Chevy truck, threw a rock at the caller's vehicle, a white F-150.
1: John 32, go ahead with the phone number first.
2: So lane number one, close, please.
0: That's good, 7323.
3: 5-5-10-10-D-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-